во облацах, летит закрытый цех, искрят свистят.

опять и хорька, и херувим. Поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

0: Ага, ага.
1: Сейчас, как же. Времена нынче не те. В долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
2: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!